0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 19 сентября, католическая церковь чтит память святого Януария, принявшего мученическую смерть в 305 году в Поццуоле, близ Неаполя. Януарий был епископом Беневента. Во время преследований христиан императором Диоклетианом был арестован диакон Сессий. Епископ Януарий выступил с протестом против его несправедливого заточения. В ответ наместник Драконций арестовал епископа и приговорил к смерти. Януария обезглавили 19 сентября 305 года. Во время казни одна из христианок собрала в сосуды его кровь, которая хранится в кафедральном соборе Неаполя. Реликвии IV века находятся в капелле, построенной в начале XVI века в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы в 1526 году. В православной церкви память священномученика Януария празднуется 4 мая. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Якова Шенфельда. Он служил в Самарской губернии и в Крыму. Арестован в 1929 году. Был в лагерях в Сибири. Расстрелян 19 сентября 1937 года. От восхода до заката славлю тебя, Боже!
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Нужно остановиться и как следует задуматься, к чему может привести использование искусственного интеллекта. С таким призывом кардинал Пьетро Паролин выступил 16 сентября в Палате депутатов Италии на конференции «Вера и разум в эпоху искусственного интеллекта». По его словам, искусственный интеллект – последний и самый совершенный плод научно-технического прогресса, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, но неизбежно ставит человека перед выбором. Госсекретарь Святейшего Престола отметил парадокс. Технология, рожденная из стремления человека к свободе, автономии, рискует стать божеством, которое поглощает пространство свободы и подчиняет человека системе. Кардинал обратился к энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека перед лицом технологической власти, которая внимает скорее частным интересам, чем общему благу. Представленный в документе выбор Паролин выразил двумя образами – строить Вавилонскую башню или восстанавливать стены Иерусалима. На кону стоит защита человеческой личности, ее достоинства, свободы и самой ее идентичности. И замедление темпа необходимо ради будущего человечества. Иерарх напомнил, что технологические гиганты заявляют о потребности в саморегулировании и выразил надежду, что в основе такого подхода лежат этические соображения. В кулуарах конференции кардинал ответил на вопросы журналистов о регулировании искусственного интеллекта и международной повестке. Иерарх поддержал недавний призыв президента Италии Маттареллы к совместной ответственности государств и наднациональных структур за контроль над новыми технологиями. Глобальный характер искусственного интеллекта требует участия всех, поэтому особенно беспокоит, что отдельные государства могут начать действовать односторонне, вместо того, чтобы выработать общие правила. Журналисты спросили, намерен ли он на предстоящей ассамблее ООН предложить создание международного органа по управлению искусственным интеллектом. Однако госсекретарь не стал говорить о его немедленном создании, отметив, что Святейший Престол прежде всего стремится обозначить принципы, а конкретные механизмы сотрудничества должны разрабатывать государства и другие заинтересованные стороны. Что касается личного использования нейросетей, кардинал пояснил: «Сегодня искусственный интеллект набирает обороты, ведь стоит открыть компьютер и начать что-то читать, как он тут же предлагает краткое изложение». Разумеется, для подготовки проповеди иерарх не использует технологии. Искусственный интеллект – это лишь голова, у него нет сердца. Я же стараюсь вкладывать в проповеди сердце. Отдельно журналисты спросили кардинала о войне в Украине, которая все больше обостряется, приближаясь к границам Европы. Иерарх признал, что результаты нынешних дипломатических усилий довольно скудны. Однако Святейший Престол продолжает гуманитарную работу, рассчитывая, что она сможет открыть двери прекращению огня, переговорам и диалогу. Дипломатия Святейшего Престола – это дипломатия посева, которая не сразу дает всходы. Мы надеемся, что, продолжая сеять, однажды, когда того пожелает Господь, мы сможем и собрать урожай. Паралин подчеркнул, что не следует изолировать Москву. Нужно создать пространство, в котором стороны могли бы общаться друг с другом, поскольку лишь оно позволит найти решение. Он выразил надежду на такую переговорную платформу, где все участники чувствовали бы себя в безопасности, где каждый смог бы также приумножить свое благосостояние и процветание, придя к взаимовыгодному результату. Кардинал пояснил, что в дипломатии это называют принципом «вин-вин». Он приносит пользу обеим сторонам, а не предполагает победу одной ценой поражения или уничтожения другой.

0: Об истории и духовных плодах неокатехуменального пути рассказывает книга отца Эзекииля Пазотти, ранее занимавшего должность духовного советника движения. В своей работе «Неокатехуменальный путь. 60 лет христианского посвящения взрослых» автор описывает, как опыт, начавшийся в 1960-х годах в бараках Мадрида, распространился по всему миру и стал путем углубления веры. Сегодня неокатехуменальный путь представлен в 138 странах и более чем в 20 тысячах общин. В интервью ватиканским СМИ отец Эзекииль рассказал, как он познакомился с неокатехуменальным путем, будучи студентом богословия в сложный период своей жизни. Позже он служил миссионером в Скандинавии, в Боливии и Уганде. Долгое время возглавлял учебную часть семинарии «Redemptoris Mater» в Риме. Этот личный опыт позволил ему описать ключевые этапы жизни движения изнутри. В своей книге автор рассказывает, как неокатехуменальный путь развивался в эпоху пяти римских пап, двое из которых уже причислены к лику святых. В книге также упоминается об окончательном утверждении устава Святейшим Престолом в 2008 году и принятии катехетического руководства в 2010. Центральная идея книги – показать, что неокатехуменальный путь сформировался как плод Второго Ватиканского собора. Его общинная жизнь строится на треножнике – Божьем Слове, литургии, общине. Автор пояснил, что эти три элемента стали воплощением трех соборных конституций – «Dei Verbum» о Божественном Откровении, «Sacrosanctum Concilium» о Священной Литургии и «Lumen Gentium» о Церкви. В сущности, неокатехуменальный путь применяет древний опыт христианского посвящения к современным реалиям, отвечая на потребность уже крещенных людей войти в глубину своей веры. Отец Эзекииль подчеркнул, заново открыть для себя красоту собственного крещения значит вновь увидеть в нем путь к миссии. Неокатехуменальные общины служат епархиям как одна из форм воспитания в вере и христианского становления. На собственном опыте автор убедился, как жизнь в общине помогает человеку встретить Господа, обрести прощение и познать радость братского общения.
1: Христос умер за грехи наши по Писанию, Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, чем есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли? Мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мир дому вашему, сестры и братья! Сегодня Слово Божье открывает перед нами две дороги. Дорогу апостола Павла и дорогу женщины-грешницы. На первый взгляд это разные истории, это разные судьбы, да, наконец, разные люди. Но в глубине это один и тот же путь, путь человека, который позволил Богу войти в его жизнь. Апостол Павел, в услышанном вами отрывке, обращается к коринфянам с напоминанием о сердцевине нашей веры. Христос умер, был погребен, затем воскрес и явился многим. Апостол Павел говорит это не как ученый, не как богослов. Он говорит как человек, который сам пережил встречу с воскресшим Иисусом. Апостол добавляет слова, которые должны звучать в каждом христианском сердце. «Благодать Божия во мне не была тщетна». и тем самым не скрывает своего прошлого, не пытается переписать свою историю. Апостол Павел говорит прямо: «Я был гонителем, я был противником, я был тем, кто разрушал, но Бог не отвернулся». Бог не сказал: «Ты слишком далеко ушел». Бог пришел туда, где Павел был, и поднял его. Апостол Павел свидетельствует: «Все, что я делаю, все, чем я стал, это плоть благодати. Не моей силы, не моего таланта, не моей праведности, наконец. Именно плод благодати». Эти слова апостола Павла – это, прежде всего, вызов каждому из нас, потому что мы тоже знаем моменты, когда благодать Божья кажется далекой, когда мы начинаем думать: «А разве Бог может меня изменить? Разве Он может меня поднять?» Апостол Павел отвечает: «Может, и не просто может, Бог хочет». Продолжая, обратимся к Евангелию, которое переносит нас в дом фарисея Симона. Там разворачивается событие, которое всегда будет восхищать нас своей правдивостью. Появляется женщина, известная как грешница. Эта грешница не произносит ни слова, лишь подходит к Иисусу, падает к его ногам, плачет, омывает их слезами, вытирает ноги своими волосами и помазывает ноги благовонием. Это не притворные действия, это движение сердца грешной женщины. Это сердце больше не может жить во мраке своих грехов. Она пришла не потому, что стала совершенно чистой. Нет, она пришла потому, что осознала, что только Иисус обладает светом, способным исцелить ее. Фарисей же смотрит на нее глазами закона. Он ведь знает ее прошлое, которое покрыто грехами. Но Иисус видит нечто иное, совершенно иное. Он видит любящее сердце этой женщины-грешницы. Он видит душу, которая ищет Бога. Иисус видит человека, который пришел не для того, чтобы оправдаться, а чтобы открыться. И вот Иисус произносит слова, которые переворачивают всю эту ситуацию. Прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила много. Сестры, братья, отметим, что это не арифметика. Это духовная истина. Любовь открывает сердце для Бога. Любовь делает человека способным принять милость. Любовь разрушает стены, которые мы сами годами строили вокруг себя. И в конце самое нежное слово: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Можем смело заключить. Апостол Павел и женщина-грешница – это два разных человека. Но, как оказывается, это один путь. Павел говорит: «Благодать подняла меня». А женщина говорит своим жестом: «Любовь исцелила меня». Иисус говорит обоим и также всем нам: «Сестры, братья, вера спасает». Апостол Павел и женщина не были идеальны, они ошибались, они имели прошлое, которое хотелось бы забыть, но именно такие люди становятся свидетелями Божьей силы. Апостол Павел – гонитель, он стал апостолом, женщина-грешница, ставшая примером любви. Иисус принимает обоих. Иисус не спрашивает: «Почему ты упал?» Иисус спрашивает: «Готов ли ты подняться?»

0: Сестры, братья, сегодняшнее слово – это не просто рассказ о прошлом. Это зеркало для каждого из нас. Каждый из нас знает моменты, когда он чувствовал себя недостойным, когда казалось, что благодать Божья касается других быстрее. И когда мы видим свои ошибки и думаем, разве Бог может меня простить? Разве Он может меня изменить? Но Бог смотрит глазами Спасителя. Он видит не только то, что было, но и то, что может быть. Он видит не только наши падения, но и нашу способность любить. Как апостол Павел признать свою слабость. Как женщина прийти к Иисусу без маски. Как оба позволить благодати действовать. Итак, сестры, братья, да станет сегодняшнее Слово Божье началом нашего пути. Благодать, о которой говорил апостол Павел, это наша сила, которая поднимает нас из слабости. Любовь, которую явила эта женщина, это свет, открывающий сердца. А вера, о которой учит Иисус, это мир, который мы несем в этот грешный мир. Да услышит каждый из нас сегодня тихий голос Иисуса Христа. Иди с миром, и да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 19 сентября, католическая церковь чтит память святого Януария, принявшего мученическую смерть в 305 году в Поццуоле близ Неаполя. Януарий был епископом Беневента. Во время преследований христиан императором Диоклетианом был арестован диакон Сессий. Епископ Януарий выступил с протестом против его несправедливого заточения. В ответ наместник Драконций арестовал епископа и приговорил к смерти. Януария обезглавили 19 сентября 305 года. Во время казни одна из христианок собрала в сосуды его кровь, которая хранится в кафедральном соборе Неаполя. Реликвии IV века находятся в капелле, построенной в начале XVI века в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы в 1526 году. В православной церкви память священномученика Януария празднуется 4 мая. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Якова Шенфельда. Он служил в Самарской губернии и в Крыму. Арестован в 1929 году. Был в лагерях в Сибири. Расстрелян 19 сентября 1937 года. От восхода до заката славлю тебя, Оже.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Нужно остановиться и как следует задуматься, к чему может привести использование искусственного интеллекта. С таким призывом кардинал Пьетро Паролин выступил 16 сентября в Палате депутатов Италии на конференции «Вера и разум в эпоху искусственного интеллекта». По его словам, искусственный интеллект – последний и самый совершенный плод научно-технического прогресса, который сам по себе не является ни хорошим, ни плохим, но неизбежно ставит человека перед выбором. Госсекретарь Святейшего Престола отметил парадокс. Технология, рожденная из стремления человека к свободе, автономии, рискует стать божеством, которое поглощает пространство свободы и подчиняет человека системе. Кардинал обратился к энциклике Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человека перед лицом технологической власти, которая внимает скорее частным интересам, чем общему благу. Представленный в документе выбор Паролин выразил двумя образами – строить Вавилонскую башню или восстанавливать стены Иерусалима. На кону стоит защита человеческой личности, ее достоинства, свободы и самой ее идентичности. И замедление темпа необходимо ради будущего человечества. Иерарх напомнил, что технологические гиганты заявляют о потребности в саморегулировании и выразил надежду, что в основе такого подхода лежат этические соображения. В кулуарах конференции кардинал ответил на вопросы журналистов о регулировании искусственного интеллекта и международной повестке. Иерарх поддержал недавний призыв президента Италии Маттареллы к совместной ответственности государств и наднациональных структур за контроль над новыми технологиями. Глобальный характер искусственного интеллекта требует участия всех, поэтому особенно беспокоит, что отдельные государства могут начать действовать односторонне, вместо того, чтобы выработать общие правила. Журналисты спросили, намерен ли он на предстоящей ассамблее ООН предложить создание международного органа по управлению искусственным интеллектом. Однако госсекретарь не стал говорить о его немедленном создании, отметив, что Святейший Престол прежде всего стремится обозначить принципы, а конкретные механизмы сотрудничества должны разрабатывать государства и другие заинтересованные стороны. Что касается личного использования нейросетей, кардинал пояснил, Сегодня искусственный интеллект набирает обороты, ведь стоит открыть компьютер и начать что-то читать, как он тут же предлагает краткое изложение. Разумеется, для подготовки проповеди иерарх не использует технологии. Искусственный интеллект — это лишь голова, у него нет сердца. Я же стараюсь вкладывать в проповеди сердце. Отдельно журналисты спросили кардинала о войне в Украине, которая все больше обостряется, приближаясь к границам Европы. Иерарх признал, что результаты нынешних дипломатических усилий довольно скудны. Однако Святейший Престол продолжает гуманитарную работу, рассчитывая, что она сможет открыть двери прекращению огня, переговорам и диалогу. Дипломатия Святейшего Престола – это дипломатия посева, которая не сразу дает всходы. Мы надеемся, что, продолжая сеять, однажды, когда того пожелает Господь, мы сможем и собрать урожай. Паралин подчеркнул, что не следует изолировать Москву. Нужно создать пространство, в котором стороны могли бы общаться друг с другом, поскольку лишь оно позволит найти решение. Он выразил надежду на такую переговорную платформу, где все участники чувствовали бы себя в безопасности, где каждый смог бы также приумножить свое благосостояние и процветание, придя к взаимовыгодному результату. Кардинал пояснил, что в дипломатии это называют принципом «вин-вин». Он приносит пользу обеим сторонам, а не предполагает победу одной ценой поражения или уничтожения другой.

0: Об истории и духовных плодах неокатехуминального пути рассказывает книга отца Эзекииля Пазотти, ранее занимавшего должность духовного советника движения. В своей работе «Неокатехуминальный путь. 60 лет христианского посвящения взрослых» автор описывает, как опыт, начавшийся в 1960-х годах в бараках Мадрида, распространился по всему миру и стал путем углубления веры. Сегодня неокатехуминальный путь представлен в 138 странах и более чем в 20 тысячах общин. В интервью ватиканским СМИ отец Эзекииль рассказал, как он познакомился с неокатехуминальным путем, будучи студентом богословия в сложный период своей жизни. Позже он служил миссионером в Скандинавии, в Боливии и Уганде. Долгое время возглавлял учебную часть семинарии «Redemptoris Mater» в Риме. Этот личный опыт позволил ему описать ключевые этапы жизни движения изнутри. В своей книге автор рассказывает, как неокатехуминальный путь развивался в эпоху пяти римских пап, двое из которых уже причислены к лику святых. В книге также упоминается об окончательном утверждении устава Святейшим Престолом в 2008 году и принятии катехетического руководства в 2010. Центральная идея книги – показать, что неокатехуминальный путь сформировался как плод Второго Ватиканского собора. Его общинная жизнь строится на треножнике – Божьем Слове, Литургии, Общине. Автор пояснил, что эти три элемента стали воплощением трех соборных конституций – «Dei Verbum» о Божественном Откровении, «Sacrosanctum Concilium» о Священной Литургии и «Lumen Gentium» о Церкви. В сущности, неокатехуминальный путь применяет древний опыт христианского посвящения к современным реалиям, отвечая на потребность уже крещенных людей войти в глубину своей веры. Отец Эзекииль подчеркнул, заново открыть для себя красоту собственного крещения значит вновь увидеть в нем путь к миссии. Неокатехуминальные общины служат епархиям как одна из форм воспитания в вере и христианского становления. На собственном опыте автор убедился, как жизнь в общине помогает человеку встретить Господа, обрести прощение и познать радость братского общения.
1: Христос умер за грехи наши по Писанию, Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, чем есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли... Мы так проповедуем, и вы так уверовали. Мир дому вашему, сестры и братья! Сегодня Слово Божье открывает перед нами две дороги. Дорогу апостола Павла и дорогу женщины-грешницы. На первый взгляд это разные истории, это разные судьбы, да, наконец, разные люди. Но в глубине это один и тот же путь, путь человека, который позволил Богу войти в его жизнь. Апостол Павел, в услышанном вами отрывке, обращается к коринфянам с напоминанием о сердцевине нашей веры. «Христос умер, был погребен, затем воскрес и явился многим». Апостол Павел говорит это не как ученый, не как богослов. Он говорит как человек, который сам пережил встречу с воскресшим Иисусом. Апостол добавляет слова, которые должны звучать в каждом христианском сердце. «Благодать Божия во мне не была тщетна». и тем самым не скрывает своего прошлого, не пытается переписать свою историю. Апостол Павел говорит прямо: «Я был гонителем, я был противником, я был тем, кто разрушал, но Бог не отвернулся». Бог не сказал: «Ты слишком далеко ушел». Бог пришел туда, где Павел был, и поднял его. Апостол Павел свидетельствует: «Все, что я делаю, все, чем я стал, это плоть благодати. Не моей силы, не моего таланта, не моей праведности, наконец. Именно плод благодати». Эти слова апостола Павла – это прежде всего вызов каждому из нас, потому что мы тоже знаем моменты, когда благодать Божья кажется далекой, когда мы начинаем думать: «А разве Бог может меня изменить? Разве Он может меня поднять?» Апостол Павел отвечает: «Может, и не просто может, Бог хочет». Продолжая, обратимся к Евангелию, которое переносит нас в дом фарисея Симона. Там разворачивается событие, которое всегда будет восхищать нас своей правдивостью. Появляется женщина, известная как грешница. Эта грешница не произносит ни слова, лишь подходит к Иисусу, падает к его ногам, плачет, омывает их слезами, вытирает ноги своими волосами и помазывает ноги благовонием. Это не притворные действия, это движение сердца грешной женщины. Это сердце больше не может жить во мраке своих грехов. Она пришла не потому, что стала совершенно чистой. Нет, она пришла, потому

эту ситуацию. Прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила много. Сестры, братья, отметим, что это не арифметика. Это духовная истина. Любовь открывает сердце для Бога. Любовь делает человека способным принять милость. Любовь разрушает стены, которые мы сами годами строили вокруг себя. И в конце самое нежное слово. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Можем смело заключить. Апостол Павел и женщина-грешница – это два разных человека. Но, как оказывается, это один путь. Павел говорит: «Благодать подняла меня», а женщина говорит своим жестом: «Любовь исцелила меня». Иисус говорит обоим и также всем нам: «Сестры, братья, вера спасает». Апостол Павел и женщина не были идеальны, они ошибались, они имели прошлое, которое хотелось бы забыть, но именно такие люди становятся свидетелями Божьей силы. Апостол Павел – гонитель, он стал апостолом. Женщина-грешница, ставшая примером любви. Иисус принимает обоих. Иисус не спрашивает: «Почему ты упал?» Иисус спрашивает: «Готов ли ты подняться?»

0: Сестры, братья, сегодняшнее слово – это не просто рассказ о прошлом. Это зеркало для каждого из нас. Каждый из нас знает моменты, когда он чувствовал себя недостойным, когда казалось, что благодать Божья касается других быстрее. И когда мы видим свои ошибки и думаем, разве Бог может меня простить? Разве Он может меня изменить? Но Бог смотрит глазами Спасителя. Он видит не только то, что было, но и то, что может быть. Он видит не только наши падения, но и нашу способность любить. Как апостол Павел, признать свою слабость. Как женщина, прийти к Иисусу без маски. Как оба, позволить благодати действовать. Итак, сестры, братья, да станет сегодняшнее Слово Божье началом нашего пути. Благодать, о которой говорил апостол Павел, это наша сила, которая поднимает нас из слабости. Любовь, которую явила эта женщина, это свет, открывающий сердца. А вера, о которой учит Иисус, это мир, который мы несем в этот грешный мир. Да услышит каждый из нас сегодня тихий голос Иисуса Христа. Иди с миром, и да будет так.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В 25-е воскресенье обычного времени Церковь призывает нас обратить внимание на глубину божественной логики, на мудрость Бога, которая превосходит человеческое понимание. Нередко нам кажется, что жизнь нас обходит стороной, мы несем свой крест, терпеливо трудимся, но в то же время, как благодать по невидимому замыслу, кажется, с большей легкостью, с большей быстротой опускается на других. Обида часто возникает не потому, что нам чего-то не хватает, а потому что мы смотрим вокруг и сравниваем свои труды с легким успехом других. Но именно в этих переживаниях сердца Господь открывает нам путь доверия, путь мягкой смиренности, через который душа входит в царство Его воли и познает истинную справедливость. Еще задолго до рождения Христа пророк Исаия произнес слова, которые на протяжении веков звучат как ориентир нашей духовной жизни. «Ищите Господа, пока можно Его найти». Призывайте, пока он близок, пусть нечестивый оставит свой путь и обратится к Господу, ибо он милосерден. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Мы привыкли взвешивать все на аптекарских весах земной справедливости, но Бог предлагает нам не земную меру, а небесную милость. И вот теперь возникает вопрос, как нам жить, когда осознали эту разницу? Ответ на этот вопрос дает апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Находясь в узах перед лицом возможной смерти, он открывает удивительную свободу человека, который доверился небесному пути. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня и то, и другое, именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел не цепляется за земное ради земного, но и не бежит от жизни. Он показывает, если путь человека совпадает с путем Христовым, то каждый день превращается в принесение доброго плода, а сам страх перед будущим просто исчезает. Главный его завет нам сегодня очень краток. «Живите достойно благословения Христова». Но что в конечном счете значит жить с достоинством? Евангелие от Матфея Иисус раскрывает притчу, которая буквально переворачивает наше привычное представление о справедливости. Хозяин виноградника выходит на поиски рабочих. Некоторых он нанимает ранним утром, договорившись с ними о зарплате в один динарий. Других он зовет в полдень, третьих в 3 часа дня. И, наконец, уже вечером, за час до заката солнца, он находит тех, кого еще никто не нанял, и посылает их в виноградник. Когда пришло время расплачиваться, щедрый хозяин начал с последних и дал каждому по динарию. Первые рабочие, которые весь день трудились, в жару, усталость, возмутились. «Как это возможно? Мы работали весь день, а они всего час, а ты к нам всем отнесся одинаково». Тогда хозяин ответил одному из них, «Друг, я не делаю тебе никакого зла. Разве ты не договорился со мной об оплате в 1 динарий? Возьми то, что тебе причитается, и уходи. А этому последнему я хочу дать столько же, сколько дал тебе. Разве я не вправе поступать со своим имуществом так, как хочу? Или, может быть, твой глаз завидует тому, что я щедр?» Сестры, братья, эта притча – прямое воплощение слов Исаии. Мысли Божьи не являются нашими мыслями. Земной разум требует строгого расчета, но Господь дарует не жалование, Господь дарует спасение. Бог готов даровать полноту своей любви как тому, кто служил ему всю жизнь, так и тому, кто сумел прийти к нему лишь в последний час, искренне взывая к его милосердию. И, наконец, давайте же сегодня откроем наши сердца. Оставим в стороне зависть и расчетливые мрачные мысли. Ведь для Бога нет поздних или опоздавших. Есть только те, кого Он увидел и кого смог обнять. Так последние становятся первыми. Сестры, братья, мира вам и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Спустя 60 лет после принятия соборной декларации Ностра Этате об отношении церкви к нехристианским религиям, три ведомства Римской Курии обнародовали документ «Путь надежды», в котором возобновляется приглашение преодолеть фундаментализм, экстремизм, логику защиты, враждебности и захвата. Документ – итог совместной работы Департамента вероучения, Департамента по содействию христианскому единству, в компетенцию которого входят связи с иудаизмом, и Департамента по межрелигиозному диалогу. В интервью Vatican News префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал, что основная мысль Ностра Этате содержится в пятом параграфе. «Мы не можем призывать Бога, Отца всех людей, если отказываемся вести себя по-братски в отношении некоторых из них, сотворенных по образу Божию». Затрагивая тему созидания цивилизации любви, Фернандес отметил, что сегодня мы сталкиваемся с большими препятствиями. Это чудовищный индивидуализм и столь же губительная форма культа собственного «я». В этом контексте Церковь призвана к диалогу с другими религиозными традициями, свидетельствуя о братской любви и стремясь к сотрудничеству, которое позволяет человеку постичь истину о том, что только любящий ближнего может быть по-настоящему счастливым. Со своей стороны кардинал Джордж Кувакад, возглавляющий Департамент по межрелигиозному диалогу, говоря об отношениях с мусульманами, подчеркнул, что мирное сосуществование возможно, но не наступает автоматически. Оно требует трех условий, на которых настаивает новый документ. Во-первых, это ясность в отношении собственной идентичности. Диалог неравнозначен релятивизму или синкретизму. Диалог между христианами и мусульманами успешен, когда каждый знает и глубоко переживает свою веру. Второе условие – это мужество инаковости. Другого следует воспринимать не как угрозу, но как собеседника, потенциального друга и союзника. Третье условие – это искренность намерений. Диалог недопустимо использовать в краткосрочных политических или дипломатических целях. В новом документе Римской Курии значительное пространство отведено отношениям между христианами и евреями. Вновь подчеркивается, что союз Бога с еврейским народом не приложен, и это постоянное напоминание для Церкви. В четвертом параграфе Ностра Этате утверждается: «Исследуя тайну Церкви, сей Священный Собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама». Эти слова подчеркнул в интервью Vatican News префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, напоминают, что связь с народом Израиля – это неотъемлемая часть самовосприятия католической Церкви. Ностра Этате говорит о еврейских корнях христианской веры и об общем духовном наследии евреев и христиан. Это наследие, отметил Кох, следует помнить и сохранять и сегодня в катехизации и возвещении Евангелия. В новом документе Римской Курии «Путь надежды» говорится о конфликтах на Ближнем Востоке, которые оставили свой след и на христианско-еврейском диалоге. «Многие мосты коммуникации пошатнулись», — гласит документ. «Церковь признает своим долгом действовать во имя мира как ради израильского, так и ради палестинского народа. Святейший престол всегда был убежден, что только создание двух государств сможет привести к миру на Ближнем Востоке», напомнил кардинал Кох и добавил, что невозможно быть учениками Иисуса Христа и одновременно антисемитами.

Литургические чтения сегодняшнего 25-го рядового воскресенья призывают нас к размышлению о Божьей справедливости, столь непохожей на наше понятие о ней. Человек не может самостоятельно познать мысли Божии, ибо они непостижимы для земных созданий. Господь склоняется к немощному человечеству и сам открывает ему истину о себе, то есть, что он есть бесконечная любовь и милосердие. Христос заявляет, что Слово Божье неустанно действует в мире, несмотря на любые препятствия, на нашу ограниченность и грехи. Итак, Господь щедро дарует кающимся свое прощение без всякого расчета, но только по великой своей милости, ибо Он не хочет смерти грешника. Сегодня читается отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 16, в которых приводится притча о работниках в винограднике, и она проливает свет на важные аспекты Царствия Небесного. Напомним, что Иисус рассказал эту притчу сразу после диалога с Петром относительно непостижимой награды, которую получат оставившие все ради Царствия Небесного. Божье воздаяние превосходит нашу логику. В этой притче открывается великая истина. Только Бог способен гармонично сочетать милосердие со справедливостью. Притча Иисуса затрагивает также тему времени. Ее символизирует целый день, в течение которого происходит действие. Этот день означает время нашей жизни, время наших трудов и забот. Итак, хозяин виноградника выходит из дому 5 раз. Рано поутру, затем около 3-го часа, потом около 6-го и 9-го, и, наконец, около 11-го часа, то есть к концу рабочего дня. Хозяин договорился о дневной плате в 1 динарий только с первыми работниками, но обещал дать следующим наемникам то, что им следовало было получить. Многие древние библеисты видели в работниках 1-го часа израильский народ, а в следующих – всех христиан. Это сравнение может пролить новый свет на заключительное изречение Иисуса. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Наряду с этим в сегодняшней притче можно выделить несколько антитезисов. С одной стороны, говорится о труде работавших целый день, а с другой – работавших только 1 час. С одной стороны, есть контракт оплаты, с другой стороны – щедрость хозяина. С одной стороны, царит молчание, то есть отсутствие благодарности со стороны работников последнего часа, а с другой – ропот трудившихся целый день. И, наконец, с одной стороны, существует справедливость, а с другой – великодушие. Такая литературная форма подтверждает слова из сегодняшнего 1-го чтения. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои мыслей ваших». Итак, в принятии этой истины и заключается внутреннее обращение, то есть возвращение к милосердному Господу, прощающему все отступления, тем, кто стремится мыслить по-божьему.

В сегодняшней притче можно выделить еще один важный аспект, находящийся в ответе хозяина тем, кто роптал на него. Так, по отношению к работавшим по заключенному контракту, хозяин поступает справедливо. Но по отношению к тем, кто трудился без предварительного договора и верившим на слово нанимателю, хозяин поступает по собственному изволению, проявляя всю свою благость. Такое поведение господина может вызвать удивление и даже негодование, которое возникает от нашей склонности сравнивать себя с другими. Эта склонность называется завистью. И в самом деле, когда человек сравнивает себя с другими, скажем, более удачливыми в жизни, у него портится настроение, он чувствует какую-то несправедливость, его охватывает зависть и возмущение. Однако Божья справедливость бесконечно превосходит нашу человеческую, ибо Господь способен сочетать подлинную справедливость с благостью, чуждой всякого расчета. На это человек совершенно не способен, когда стремится быть только справедливым. Может показаться, что Бог несправедлив, потому что Он благ. Однако верно обратное. Только Бог действительно справедлив, ибо только Он по-настоящему благ. Кто может приказать Богу, что Он должен делать и как поступать? «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» — говорит хозяин. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Подобными словами ответил милосердный отец своему старшему сыну, роптавшему на него за великодушие к блудному брату. На своем опыте мы знаем, что нередко родители более заботятся о своих проблематичных детях, чем о послушных и так называемых хороших. Если же человек способен на такую любовь, то неужели нас может удивить милосердие Небесного Отца к самым нуждающимся детям? Стоит подчеркнуть, что в этой притче Иисус сопоставляет два основных критерия — справедливости и свободы. Так, хозяин виноградника поступает справедливо по отношению к тем, кому обещал один динарий в день, и его поведение вполне соответствует нашему понятию о справедливости. Почему же эти работники осуждают его? Ответ хозяина предельно точен. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди». С другой стороны, отмечая, что хозяин поступает согласно критерию свободы, Иисус показывает нам, что вовсе не человеку, а Богу подобает устанавливать правила. Господь превосходит наше ограниченное понятие о справедливости, потому что Он бесконечно благ и милосерд. Действительно, не существует подлинной справедливости без милосердия.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В 25-е воскресенье обычного времени Церковь призывает нас обратить внимание на глубину божественной логики, на мудрость Бога, которая превосходит человеческое понимание. Нередко нам кажется, что жизнь нас обходит стороной, мы несем свой крест, терпеливо трудимся, но в то же время, как благодать по невидимому замыслу, кажется, с большей легкостью, с большей быстротой опускается на других. Обида часто возникает не потому, что нам чего-то не хватает, а потому, что мы смотрим вокруг и сравниваем свои труды с легким успехом других. Но именно в этих переживаниях сердца Господь открывает нам путь доверия, путь мягкой смиренности, через который душа входит в царство Его воли и познает истинную справедливость. Еще задолго до рождения Христа пророк Исаия произнес слова, которые на протяжении веков звучат как ориентир нашей духовной жизни. «Ищите Господа, пока можно Его найти». Призывайте, пока он близок. Пусть нечестивый оставит свой путь и обратится к Господу, ибо он милосерден. Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. Мы привыкли взвешивать все на аптекарских весах земной справедливости, но Бог предлагает нам не земную меру, а небесную милость. И вот теперь возникает вопрос, как нам жить, когда осознали эту разницу? Ответ на этот вопрос дает апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Находясь в узах перед лицом возможной смерти, он открывает удивительную свободу человека, который доверился небесному пути. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня и то, и другое, именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел не цепляется за земное ради земного, но и не бежит от жизни. Он показывает, если путь человека совпадает с путем Христовым, то каждый день превращается в принесение доброго плода, а сам страх перед будущим просто исчезает. Главный его завет нам сегодня очень краток. «Живите достойно благословения Христова». Но что в конечном счете значит жить с достоинством? Евангелие от Матфея Иисус раскрывает притчу, которая буквально переворачивает наше привычное представление о справедливости. Хозяин виноградника выходит на поиски рабочих. Некоторых он нанимает ранним утром, договорившись с ними о зарплате в один динарий. Других он зовет в полдень, третьих в 3 часа дня. И, наконец, уже вечером, за час до заката солнца, он находит тех, кого еще никто не нанял, и посылает их в виноградник. Когда пришло время расплачиваться, щедрый хозяин начал с последних и дал каждому по динарию. Первые рабочие, которые весь день трудились, в жару, усталость, возмутились. «Как это возможно? Мы работали весь день, а они всего час, а ты к нам всем отнесся одинаково». Тогда хозяин ответил одному из них, «Друг, я не делаю тебе никакого зла. Разве ты не договорился со мной об оплате в 1 динарий? Возьми то, что тебе причитается, и уходи. А этому последнему я хочу дать столько же, сколько дал тебе. Разве я не вправе поступать со своим имуществом так, как хочу? Или, может быть, твой глаз завидует тому, что я щедр?» Сестры, братья, эта притча – прямое воплощение слов Исаии. Мысли Божьи не являются нашими мыслями. Земной разум требует строгого расчета, но Господь дарует не жалование, Господь дарует спасение. Бог готов даровать полноту своей любви как тому, кто служил ему всю жизнь, так и тому, кто сумел прийти к нему лишь в последний час, искренне взывая к его милосердию. И, наконец, давайте же сегодня откроем наши сердца. Оставим в стороне зависть и расчетливые мрачные мысли. Ведь для Бога нет поздних или опоздавших, есть только те, кого Он увидел и кого смог обнять. Так последние становятся первыми. Сестры, братья, мира вам и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Спустя 60 лет после принятия соборной декларации Ностра Этате об отношении церкви к нехристианским религиям, три ведомства Римской Курии обнародовали документ «Путь надежды», в котором возобновляется приглашение преодолеть фундаментализм, экстремизм, логику защиты, враждебности и захвата. Документ – итог совместной работы Департамента вероучения, Департамента по содействию христианскому единству, в компетенцию которого входят связи с иудаизмом, и Департамента по межрелигиозному диалогу. В интервью Vatican News префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал, что основная мысль Ностра Этате содержится в пятом параграфе. «Мы не можем призывать Бога, Отца всех людей, если отказываемся вести себя по-братски в отношении некоторых из них, сотворенных по образу Божию». Затрагивая тему созидания цивилизации любви, Фернандес отметил, что сегодня мы сталкиваемся с большими препятствиями. Это чудовищный индивидуализм и столь же губительная форма культа собственного «я». В этом контексте Церковь призвана к диалогу с другими религиозными традициями, свидетельствуя о братской любви и стремясь к сотрудничеству, которое позволяет человеку постичь истину о том, что только любящий ближнего может быть по-настоящему счастливым. Со своей стороны кардинал Джордж Кувакад, возглавляющий Департамент по межрелигиозному диалогу, говоря об отношениях с мусульманами, подчеркнул, что мирное сосуществование возможно, но не наступает автоматически. Оно требует трех условий, на которых настаивает новый документ. Во-первых, это ясность в отношении собственной идентичности. Диалог неравнозначен релятивизму или синкретизму. Диалог между христианами и мусульманами успешен, когда каждый знает и глубоко переживает свою веру. Второе условие – это мужество инаковости. Другого следует воспринимать не как угрозу, но как собеседника, потенциального друга и союзника. Третье условие – это искренность намерений. Диалог недопустимо использовать в краткосрочных политических или дипломатических целях. В новом документе Римской Курии значительное пространство отведено отношениям между христианами и евреями. Вновь подчеркивается, что союз Бога с еврейским народом не приложен, и это постоянное напоминание для Церкви. В четвертом параграфе Ностра Этате утверждается: «Исследуя тайну Церкви, сей Священный Собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама». Эти слова подчеркнул в интервью Vatican News префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, напоминают, что связь с народом Израиля – это неотъемлемая часть самовосприятия католической Церкви. Ностра Этате говорит о еврейских корнях христианской веры и об общем духовном наследии евреев и христиан. Это наследие, отметил Кох, следует помнить и сохранять и сегодня в катехизации и возвещении Евангелия. в новом документе Римской Курии «Путь надежды» говорится о конфликтах на Ближнем Востоке, которые оставили свой след и на христианско-еврейском диалоге. «Многие мосты коммуникации пошатнулись», — гласит документ. «Церковь признает своим долгом действовать во имя мира как ради израильского, так и ради палестинского народа. Святейший Престол всегда был убежден, что только создание двух государств сможет привести к миру на Ближнем Востоке», напомнил кардинал Кох и добавил, что невозможно быть учениками Иисуса Христа и одновременно антисемитами.

Литургические чтения сегодняшнего 25-го рядового воскресенья призывают нас к размышлению о Божьей справедливости, столь непохожей на наше понятие о ней. Человек не может самостоятельно познать мысли Божии, ибо они непостижимы для земных созданий. Господь склоняется к немощному человечеству и сам открывает ему истину о себе, то есть, что он есть бесконечная любовь и милосердие. Христос заявляет, что Слово Божье неустанно действует в мире, несмотря на любые препятствия, на нашу ограниченность и грехи. Итак, Господь щедро дарует кающимся свое прощение без всякого расчета, но только по великой своей милости, ибо Он не хочет смерти грешника. Сегодня читается отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 16, в которых приводится притча о работниках в винограднике, и она проливает свет на важные аспекты Царствия Небесного. Напомним, что Иисус рассказал эту притчу сразу после диалога с Петром относительно непостижимой награды, которую получат оставившие все ради Царствия Небесного. Божье воздаяние превосходит нашу логику. В этой притче открывается великая истина. Только Бог способен гармонично сочетать милосердие со справедливостью. Притча Иисуса затрагивает также тему времени. Ее символизирует целый день, в течение которого происходит действие. Этот день означает время нашей жизни, время наших трудов и забот. Итак, хозяин виноградника выходит из дому 5 раз. Рано поутру, затем около 3-го часа, потом около 6-го и 9-го, и, наконец, около 11-го часа, то есть к концу рабочего дня. Хозяин договорился о дневной плате в 1 динарий только с первыми работниками, но обещал дать следующим наемникам то, что им следовало было получить. Многие древние библеисты видели в работниках 1-го часа израильский народ, а в следующих – всех христиан. Это сравнение может пролить новый свет на заключительное изречение Иисуса. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Наряду с этим в сегодняшней притче можно выделить несколько антитезисов. С одной стороны, говорится о труде работавших целый день, а с другой – работавших только 1 час. С одной стороны, есть контракт оплаты, с другой стороны – щедрость хозяина. С одной стороны, царит молчание, то есть отсутствие благодарности со стороны работников последнего часа, а с другой – ропот трудившихся целый день. И, наконец, с одной стороны существует справедливость, а с другой – великодушие. Такая литературная форма подтверждает слова из сегодняшнего 1-го чтения. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, – говорит Господь, – но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои – мыслей ваших». Итак, в принятии этой истины и заключается внутреннее обращение, то есть возвращение к милосердному Господу, прощающему все отступления, тем, кто стремится мыслить по-божьему. –

В сегодняшней притче можно выделить еще один важный аспект, находящийся в ответе хозяина тем, кто роптал на него. Так, по отношению к работавшим по заключенному контракту, хозяин поступает справедливо. Но по отношению к тем, кто трудился без предварительного договора и верившим на слово нанимателю, хозяин поступает по собственному изволению, проявляя всю свою благость. Такое поведение господина может вызвать удивление и даже негодование, которое возникает от нашей склонности сравнивать себя с другими. Эта склонность называется завистью. И в самом деле, когда человек сравнивает себя с другими, скажем, более удачливыми в жизни, у него портится настроение, он чувствует какую-то несправедливость, его охватывает зависть и возмущение. Однако Божья справедливость бесконечно превосходит нашу человеческую, ибо Господь способен сочетать подлинную справедливость с благостью, чуждой всякого расчета. На это человек совершенно не способен, когда стремится быть только справедливым. Может показаться, что Бог несправедлив, потому что Он благ. Однако верно обратное. Только Бог действительно справедлив, ибо только Он по-настоящему благ. Кто может приказать Богу, что Он должен делать и как поступать? «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» — говорит хозяин. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Подобными словами ответил милосердный отец своему старшему сыну, роптавшему на него за великодушие к блудному брату. На своем опыте мы знаем, что нередко родители более заботятся о своих проблематичных детях, чем о послушных и так называемых хороших. Если же человек способен на такую любовь, то неужели нас может удивить милосердие Небесного Отца к самым нуждающимся детям? Стоит подчеркнуть, что в этой притче Иисус сопоставляет два основных критерия — справедливости и свободы. Так, хозяин виноградника поступает справедливо по отношению к тем, кому обещал один динарий в день. И его поведение вполне соответствует нашему понятию о справедливости. Почему же эти работники осуждают его? Ответ хозяина предельно точен. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди». С другой стороны, отмечая, что хозяин поступает согласно критерию свободы, Иисус показывает нам, что вовсе не человеку, а Богу подобает устанавливать правила. Господь превосходит наше ограниченное понятие о справедливости, потому что Он бесконечно благ и милосерд. Действительно, не существует подлинной справедливости без милосердия.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В 25-е воскресенье обычного времени Церковь призывает нас обратить внимание на глубину божественной логики, на мудрость Бога, которая превосходит человеческое понимание. Нередко нам кажется, что жизнь нас обходит стороной, мы несем свой крест, терпеливо трудимся, но в то же время, как благодать, по невидимому замыслу, кажется, с большей легкостью, с большей быстротой опускается на других. Обида часто возникает не потому, что нам чего-то не хватает, а потому что мы смотрим вокруг и сравниваем свои труды с легким успехом других. Но именно в этих переживаниях сердца Господь открывает нам путь доверия, путь мягкой смиренности, через который душа входит в царство Его воли и познает истинную справедливость. Еще задолго до рождения Христа пророк Исаия произнес слова, которые на протяжении веков звучат как ориентир нашей духовной жизни. «Ищите Господа, пока можно Его найти». «Призывайте, пока он близок, пусть нечестивый оставит свой путь и обратится к Господу, ибо он милосерден. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». Мы привыкли взвешивать все на аптекарских весах земной справедливости, но Бог предлагает нам не земную меру, а небесную милость. И вот теперь возникает вопрос, как нам жить, когда осознали эту разницу? Ответ на этот вопрос дает апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Находясь в узах перед лицом возможной смерти, он открывает удивительную свободу человека, который доверился небесному пути. «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Влечет меня и то, и другое, именно желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, оставаться во плоти нужнее для вас». Апостол Павел не цепляется за земное ради земного, но и не бежит от жизни. Он показывает, если путь человека совпадает с путем Христовым, то каждый день превращается в принесение доброго плода, а сам страх перед будущим просто исчезает. Главный его завет нам сегодня очень краток. «Живите достойно благословения Христова». Но что в конечном счете значит «жить с достоинством»? Евангелие от Матфея Иисус раскрывает притчу, которая буквально переворачивает наше привычное представление о справедливости. Хозяин виноградника выходит на поиски рабочих. Некоторых он нанимает ранним утром, договорившись с ними о зарплате в 1 динарий. Других он зовет в полдень, третьих – в 3 часа дня. И, наконец, уже вечером, за час до заката солнца, он находит тех, кого еще никто не нанял, и посылает их в виноградник. Когда пришло время расплачиваться, щедрый хозяин начал с последних и дал каждому по динарию. Первые рабочие, которые весь день трудились, в жару, усталость, возмутились. «Как это возможно? Мы работали весь день, а они всего час, а ты к нам всем отнесся одинаково». Тогда хозяин ответил одному из них, «Друг, я не делаю тебе никакого зла. Разве ты не договорился со мной об оплате в 1 динарий? Возьми то, что тебе причитается, и уходи. А этому последнему я хочу дать столько же, сколько дал тебе. Разве я не вправе поступать со своим имуществом так, как хочу? Или, может быть, твой глаз завидует тому, что я щедр?» Сестры, братья, эта притча – прямое воплощение слов Исаии. Мысли Божьи не являются нашими мыслями. Земной разум требует строгого расчета, но Господь дарует не жалование, Господь дарует спасение. Бог готов даровать полноту своей любви как тому, кто служил ему всю жизнь, так и тому, кто сумел прийти к нему лишь в последний час, искренне взывая к его милосердию. И, наконец, давайте же сегодня откроем наши сердца. Оставим в стороне зависть и расчетливые мрачные мысли. Ведь для Бога нет поздних или опоздавших. Есть только те, кого Он увидел и кого смог обнять. Так последние становятся первыми. Сестры, братья, мира вам и добра всем вам и вашим близким. И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Спустя 60 лет после принятия соборной декларации Ностра Этате об отношении церкви к нехристианским религиям, три ведомства Римской Курии обнародовали документ «Путь надежды», в котором возобновляется приглашение преодолеть фундаментализм, экстремизм, логику защиты, враждебности и захвата. Документ – итог совместной работы Департамента вероучения, Департамента по содействию христианскому единству, в компетенцию которого входят связи с иудаизмом, и Департамента по межрелигиозному диалогу. В интервью Vatican News префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес сказал, что основная мысль Ностра Этате содержится в пятом параграфе. «Мы не можем призывать Бога, Отца всех людей, если отказываемся вести себя по-братски в отношении некоторых из них, сотворенных по образу Божию». Затрагивая тему созидания цивилизации любви, Фернандес отметил, что сегодня мы сталкиваемся с большими препятствиями. Это чудовищный индивидуализм и столь же губительная форма культа собственного «я». В этом контексте церковь призвана к диалогу с другими религиозными традициями, свидетельствуя о братской любви и стремясь к сотрудничеству, которое позволяет человеку постичь истину о том, что только любящий ближнего может быть по-настоящему счастливым. Со своей стороны кардинал Джордж Кувакад, возглавляющий департамент по межрелигиозному диалогу, говоря об отношениях с мусульманами, подчеркнул, что мирное сосуществование возможно, но не наступает автоматически. Оно требует трех условий, на которых настаивает новый документ. Во-первых, это ясность в отношении собственной идентичности. Диалог неравнозначен релятивизму или синкретизму. Диалог между христианами и мусульманами успешен, когда каждый знает и глубоко переживает свою веру. Второе условие – это мужество инаковости. Другого следует воспринимать не как угрозу, но как собеседника, потенциального друга и союзника. Третье условие – это искренность намерений. Диалог недопустимо использовать в краткосрочных политических или дипломатических целях. В новом документе Римской Курии значительное пространство отведено отношениям между христианами и евреями. Вновь подчеркивается, что союз Бога с еврейским народом не приложен, и это постоянное напоминание для церкви. В четвертом параграфе Ностра Этате утверждается: «Исследуя тайну Церкви, сей Священный Собор памятует об узах, духовно соединяющих народ Нового Завета с потомством Авраама». Эти слова подчеркнул в интервью Vatican News префект Департамента по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, напоминают, что связь с народом Израиля – это неотъемлемая часть самовосприятия католической Церкви. Ностра Этате говорит о еврейских корнях христианской веры и об общем духовном наследии евреев и христиан. Это наследие, отметил Кох, следует помнить и сохранять и сегодня в катехизации и возвещении Евангелия. в новом документе Римской Курии «Путь надежды» говорится о конфликтах на Ближнем Востоке, которые оставили свой след и на христианско-еврейском диалоге. «Многие мосты коммуникации пошатнулись», — гласит документ. «Церковь признает своим долгом действовать во имя мира как ради израильского, так и ради палестинского народа. Святейший Престол всегда был убежден, что только создание двух государств сможет привести к миру на Ближнем Востоке», — напомнил кардинал Кох и добавил, что невозможно быть учениками Иисуса Христа и одновременно антисемитами.

Литургические чтения сегодняшнего 25-го рядового воскресенья призывают нас к размышлению о Божьей справедливости, столь непохожей на наше понятие о ней. Человек не может самостоятельно познать мысли Божии, ибо они непостижимы для земных созданий. Господь склоняется к немощному человечеству и сам открывает ему истину о себе, то есть, что он есть бесконечная любовь и милосердие. Христос заявляет, что Слово Божье неустанно действует в мире, несмотря на любые препятствия, на нашу ограниченность и грехи. Итак, Господь щедро дарует кающимся свое прощение без всякого расчета, но только по великой своей милости, ибо Он не хочет смерти грешника. Сегодня читается отрывок из 20 главы Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 16, в которых приводится притча о работниках в винограднике, и она проливает свет на важные аспекты Царствия Небесного. Напомним, что Иисус рассказал эту притчу сразу после диалога с Петром относительно непостижимой награды, которую получат оставившие все ради Царствия Небесного. Божье воздаяние превосходит нашу логику. В этой притче открывается великая истина. Только Бог способен гармонично сочетать милосердие со справедливостью. Притча Иисуса затрагивает также тему времени. Ее символизирует целый день, в течение которого происходит действие. Этот день означает время нашей жизни, время наших трудов и забот. Итак, хозяин виноградника выходит из дому 5 раз. Рано поутру, затем около 3-го часа, потом около 6-го и 9-го, и, наконец, около 11-го часа, то есть к концу рабочего дня. Хозяин договорился о дневной плате в 1 динарий только с первыми работниками, но обещал дать следующим наемникам то, что им следовало было получить. Многие древние библеисты видели в работниках 1-го часа израильский народ, а в следующих – всех христиан. Это сравнение может пролить новый свет на заключительное изречение Иисуса. «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Наряду с этим в сегодняшней притче можно выделить несколько антитезисов. С одной стороны, говорится о труде работавших целый день, а с другой – работавших только 1 час. С одной стороны, есть контракт оплаты, с другой стороны – щедрость хозяина. С одной стороны, царит молчание, то есть отсутствие благодарности со стороны работников последнего часа, а с другой – ропот трудившихся целый день. И, наконец, с одной стороны существует справедливость, а с другой – великодушие. Такая литературная форма подтверждает слова из сегодняшнего 1-го чтения. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, – говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои мыслей ваших». Итак, в принятии этой истины и заключается внутреннее обращение, то есть возвращение к милосердному Господу, прощающему все отступления, тем, кто стремится мыслить по-божьему.

В сегодняшней притче можно выделить еще один важный аспект, находящийся в ответе хозяина тем, кто роптал на него. Так, по отношению к работавшим по заключенному контракту, хозяин поступает справедливо. Но по отношению к тем, кто трудился без предварительного договора и верившим на слово нанимателю, хозяин поступает по собственному изволению, проявляя всю свою благость. Такое поведение господина может вызвать удивление и даже негодование, которое возникает от нашей склонности сравнивать себя с другими. Эта склонность называется завистью. И в самом деле, когда человек сравнивает себя с другими, скажем, более удачливыми в жизни, у него портится настроение, он чувствует какую-то несправедливость, его охватывает зависть и возмущение. Однако Божья справедливость бесконечно превосходит нашу человеческую, ибо Господь способен сочетать подлинную справедливость с благостью, чуждой всякого расчета. На это человек совершенно не способен, когда стремится быть только справедливым. Может показаться, что Бог несправедлив, потому что Он благ. Однако верно обратное. Только Бог действительно справедлив, ибо только Он по-настоящему благ. Кто может приказать Богу, что Он должен делать и как поступать? «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» — говорит хозяин. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Подобными словами ответил милосердный отец своему старшему сыну, роптавшему на него за великодушие к блудному брату. На своем опыте мы знаем, что нередко родители более заботятся о своих проблематичных детях, чем о послушных и так называемых хороших. Если же человек способен на такую любовь, то неужели нас может удивить милосердие Небесного Отца к самым нуждающимся детям? Стоит подчеркнуть, что в этой притче Иисус сопоставляет два основных критерия – справедливости и свободы. Так, хозяин виноградника поступает справедливо по отношению к тем, кому обещал один динарий в день. И его поведение вполне соответствует нашему понятию о справедливости. Почему же эти работники осуждают его? Ответ хозяина предельно точен. «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди». С другой стороны, отмечая, что хозяин поступает согласно критерию свободы, Иисус показывает нам, что вовсе не человеку, а Богу подобает устанавливать правила. Господь превосходит наше ограниченное понятие о справедливости, потому что Он бесконечно благ и милосерд. Действительно, не существует подлинной справедливости без милосердия.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!